Зихр не ошел твой днар там, кам си хотека послат. Днар ти скрега бо фамилио, болько че пустиш их сухе. И так ночеш за занамцем, я ти скрега на ленухе. Лак си као доброделен, да се мал покажете. Сам би реку МК, кому се ви лажете. Лак плачеш свой погреб, не вем па кто то хоче. Нит не видиш до се приде, нит не видиш до се йоче. Сам ви то се живесте, ка че вам исправит. Варша не божаренца, демо

0: Radio Agora, Kaleidoskop.
1: Glasbe Svita.
2: Musik aus aller Welt.
3: Пошли раз двое наших заводских траву смотреть. А покосы у них дальние были, за северушкой где-то. День праздничный был, жарко, страсть, паром чистый.